добра. Нетртон кетрн таро стадравтир транго Шри Бхагават Пуран киё Рагвар ката прасанг.